0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Новости культуры» и «Под небом Анатолии».

И вначале коротко о событиях дня. Президент Türkiye Recep Tayyip Erdoğan принял заместителя председателя Конституционного суда Испании Иммакуладу Монтальбан Уэртас. Турецкий лидер также провел отдельную встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. НАТО усиливает систему противовоздушной обороны Türkiye, разместив итальянский зенитно-ракетный комплекс.

0: комплекс Сампт в провинции Конья. Об этом сообщило Министерство обороны Туркии. Лидеры стран Большой Семерки по итогам саммита во французском Эвиан-Ле-Бене выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили поддержку Украины и анонсировали новые меры давления на Россию. Израильские СМИ сообщили, что израильская армия готовится к длительной оккупации Ливана, несмотря на соглашение между США и Ираном. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой Трамп выступил с заявлениями относительно соглашения с Ираном и глобальных экономических показателей. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган принял заместителя председателя Конституционного суда Испании Иммакуладу Монтальбан Уэртас. На встрече, состоявшейся в президентском дворце, также присутствовал председатель Конституционного суда Кадир Özkaya. Глава Туркии Эрдоган также принял Вселенского патриарха Варфоломея. Сообщается, что встреча прошла в закрытом для прессы режиме.
1: НАТО усиливает систему противовоздушной обороны Тюрки, разместив итальянский зенитно-ракетный комплекс «Сампти» в провинции Конья. Об этом сообщило Министерство обороны Тюркии. В ведомстве заявили, что развертывание проводится в рамках постоянных оборонных планов Альянса и направлено на усиление коллективной системы воздушной защиты. Комплекс будет размещен на территории третьей главной авиабазы в Конье. «Сампти», разработанный Францией и Италией, представляет собой мобильную систему ПВО, способную перехватывать истребители, беспилотники, крылатые и отдельные баллистические ракеты. Размещение комплекса происходит на фоне обострения региональной ситуации после начала американо-израильской войны против Ирана. Ранее НАТО уже усилило свое присутствие в Тюрке, развернув дополнительную батарею «Патриот» на авиабазе «Инджирлик». Ожидается, что вопросы региональной безопасности и коллективной обороны станут одной из ключевых тем предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Тюркии 7 и 8 июля.
0: Лидеры стран Большой Семерки по итогам саммита во французском Эвиан-Ле-Бене выступили совместным заявлением, в котором подтвердили поддержку Украины и анонсировали новые меры давления на Россию. В документе говорится, что страны Большой Семерки остаются едины в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Мы едины в нашей непоколебимой поддержке Украины и в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности, говорится в заявлении. Лидеры «семерки» также заявили о намерении увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем ПВО, ракет-перехватчиков и вооружений большой дальности. Кроме того, участники саммита выразили готовность рассмотреть вопрос о предоставлении Украине лицензий для расширения собственного военного производства. Отдельное внимание в заявлении уделено энергетической безопасности Украины. Страны Большой Семерки пообещали дополнительную поддержку, которая должна помочь Киеву пройти предстоящий зимний период. В совместном документе подчеркивается, что государства группы намерены усилить давление на российскую военную экономику. Мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора России, отмечается в заявлении. Лидеры «семерки» связали возможность введения дополнительных ограничений с улучшением ситуации на мировом энергетическом рынке после достижения соглашения между США и Ираном, предусматривающего возобновление судоходства через Ормузский пролив. Президент Украины Владимир Зеленский, принимавший участие в работе саммита, приветствовал итоги встречи и заявил, что среди ключевых приоритетов остаются увеличение поставок средств ПВО, расширение военной помощи и усиление давления на Москву. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что достижение договоренностей с Ираном и открытие Ормузского пролива создают условия для ужесточения ограничений в отношении российского нефтяного экспорта.

0: новостей.
1: Израильские СМИ сообщили, что израильская армия готовится к длительной оккупации Ливана, несмотря на соглашение между США и Ираном, положившее конец боевым действиям на многих фронтах. Согласно сообщению израильской общественной телерадиокомпании «Кан», со ссылкой на неназванные источники в израильских службах безопасности, армия готова оставаться в Ливане длительное время, если получит соответствующие указания от израильского правительства. Источники также заявили, что несмотря на подготовку Вашингтона и Тегерана к подписанию мирного соглашения между США и Ираном в Швейцарии в пятницу, армия готова ко всем сценариям развития событий в Ливане. Кан сообщила, что несмотря на прекращение огня, израильские атаки на юге Ливана продолжаются. Сообщение Кан появилось спустя несколько часов после того, как президент Ливана Жозеф Аун заявил, что ожидаемое соглашение между США и Ираном включает обязательства по прекращению эскалации военной напряженности в регионе, в том числе и в Ливане. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что прекращение войны в Ливане является неотъемлемой частью соглашения с Вашингтоном и что соглашение также будет включать вывод израильских войск с ливанской территории. Израиль оккупирует часть Южного Ливана на протяжении десятилетий, а другие части со времен последней войны между Израилем и Хизбаллой, которая началась в 2023 году и усилилась в 2024. В ходе нынешних атак израильские силы вошли на ливанскую территорию, продвинувшись более чем на 10 километров вглубь страны. Правящая израильская партия Ликуд резко пересмотрела свою предвыборную пиар-кампанию. Стратеги партии решили полностью отказаться от демонстрации близких отношений премьер-министра Бениамина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. По данным интерсайдеров, партийное руководство пришло к выводу, что реклама тесных связей с Вашингтоном больше не принесет Нетаньяху голосов на предстоящих осенью парламентских выборах. Главной причиной разворота стало мирное соглашение между США и Ираном. В израильском обществе и среди политических элит соглашение Трампа с Тегераном восприняли как катастрофу и провал оборонной политики. Главные претензии Израиля заключаются в том, что сделка оставляет нетронутой ключевую ядерную инфраструктуру Ирана и его потенциал создания баллистических ракет. Кроме того, соглашение предусматривает постепенную отмену американских санкций, снятие морской блокады и разморозку активов, что правые политики считают прямой финансовой подпиткой убийственного режима со стороны Вашингтона. Наконец, Иран интерпретирует пункт о прекращении огня как требование к Израилю остановить операцию против группировки Хезболла и полностью вывести войска из Южного Ливана, что категорически неприемлемо для израильских военных. На этом фоне позиционирование Нетаньяху как лучшего друга американского лидера стало электорально токсичным. Дополнительным фактором послужила и жесткая публичная риторика самого Дональда Трампа. По сообщениям источников, президент США в последнее время резко и в нецензурной форме критиковал израильского премьера за удары по Бейруту, которые, по мнению Белого дома, срывали американские дипломатические усилия.
0: Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой Трамп выступил с заявлениями относительно соглашения с Ираном и глобальных экономических показателей. Трамп заявил, что с Ираном достигнуто очень прочное соглашение, детали которого пока не обнародованы, и что благодаря этому соглашению существует 99,9% вероятность того, что Иран не будет обладать ядерным оружием. Трамп добавил, что без этого соглашения Ормузский пролив не был бы открыт. Затронув экономические показатели, Трамп отметил, что цены на нефть приближаются к докризисному уровню и значительно снизились. Он также подчеркнул, что фондовый рынок начинает возвращаться к нормальному состоянию и сказал, что этот процесс должен был быть завершен во время администрации Клинтона, Обамы, Байдена и Буша, критикуя предыдущие администрации словами «они грабили вас годами». Глава американской администрации выступил с утверждением, что они выполнили то, что требовалось сделать в течение предыдущих 47 лет, и добавил, что они уничтожили иранский флот и армию. Говоря об инвестициях в Иран, Трамп сказал: «Вы можете инвестировать, если хотите, но мы не выделим на это ни цента. При этом мы никому не говорим не инвестировать в Иран». Дорогие друзья, это были новости. А сейчас в нашем эфире звучит песня «Кусурабакма» в исполнении группы

54-й Стамбульский музыкальный фестиваль, организованный Стамбульским фондом культуры и искусства при поддержке Министерства культуры и туризма, открылся торжественной церемонией и концертом в оперном зале культурного центра имени Ататюрка. Директор Стамбульского музыкального фестиваля Эфрус Чакыркая в беседе с корреспондентом Анадолу сообщил, что в этом году в рамках фестиваля будут проходить концерты в 14 различных местах, а Стамбул примет более 80 артистов и коллективов. Отметив, что в этом году фестиваль построен вокруг темы «Жить в моменте», Чакыркая отметил: «Этой темой мы, по сути, хотели подчеркнуть мимолетность времени. В жизни у всего есть свое начало и свой конец. Музыка – это, по сути, самое чистое и прекрасное выражение этого. Она, как и жизнь, рождается в моменте, растет и растворяется в бесконечности, но оставляет в наших сердцах и умах незабываемые мгновения и минуты. Мы хотели приобщить наших зрителей к этому осознанию и отпраздновать жизнь, самый прекрасный подарок, который нам дан с помощью музыки». Он рассказал о программе фестиваля. Среди этих 22 концертов есть и бесплатные мероприятия. 14 июня в парке Йогурчу в Кадыкёе и 20 июня в парке Йылдыз в Бишикташе пройдут бесплатные.

бесплатные концерты для широкой публики. На фестивале выступят крупные оркестры со всего мира и прозвучит музыка разных жанров. Чакыр Кая продолжил. Мы хотим, чтобы наши зрители ознакомились

2023 года. В рамках фестиваля, который проходит с 11 по 25 июня, состоятся 22 концерта классической музыки, позволяющим нам установить глубокую связь со временем и жизнью, а также с захватывающими мастер-классами и беседами. Он станет площадкой для 3 мировых премьер. Рассказывая о площадках фестиваля и концертах, Эйзаджи Баши сказал: «Мы придаем большое значение расширению охвата наших мероприятий и следуем этому подходу и в рамках Стамбульского музыкального фестиваля. Объединяя ведущих солистов и оркестры из Тюркии и со всего мира со стамбульской публикой, мы стремимся расширить разнообразие наших мероприятий и создать в нашей программе пространство для самых разных вкусов». Древний ликийский город Патара, расположенный в районе Каш турецкой Анталии, вновь открыл свои двери для ночных экскурсий. Прогулки проходят в рамках программы Министерства культуры и туризма Тюркии «Ночной музей». Уникальная архитектурно-художественная подсветка позволяет многочисленным туристам осмотреть руины древней столицы Ликии в комфортное время, избежав дневного зноя. Благодаря скрупулезным реставрационным работам, длившимся около 5 лет, уникальный 2000-летний маяк в Патаре был почти полностью восстановлен и теперь предстает в своем первозданном виде. Маяк был построен по приказу римского императора Нерона в 64-65 годах нашей эры. Сооружение высотой около 26,5 метров было полностью разрушено и погребено под песчаными дюнами в результате мощного землетрясения и цунами в 1481 году. Губернатор Анталии Хулуси Шахин в беседе с корреспондентом Анадолу отметил, что программа «Ночной музей» является очень важным проектом, который Министерство культуры и туризма Тюркии реализует на протяжении уже нескольких лет. Как известно, Анталия очень жаркий регион, и в летний период посещение древних городов в дневное время практически невозможно. Ночные посещения музеев были задуманы для того, чтобы создать такую возможность, и стали очень популярны, пояснил он. По его словам, кроме Патары, в эту эксклюзивную программу ночных экскурсий по музеям Анталии входят Сиде, Аспендес и Фаселис. Рассказывая об истории Патары, собеседник агентства отметил, что здесь были заложены принципы федерализма и пропорционального представительства, которые легли в основу Конституции США. «Сейчас мы находимся перед зданием Ассамблеи. Здесь были собраны представители городов-государств, как и в Сенате Соединенных Штатов. Мы находимся на землях, которые научили мир демократии», — сказал он. Патара была одним из самых могущественных и процветающих античных полисов Древней Ликии. В середине первого века до нашей эры этот важный портовый город стал столицей Ликийского союза, уникальной демократической федерации, чья система голосования с пропорциональным представительством позже вдохновила создателей Конституции США. Древний город по праву называют колыбелью цивилизаций. Здесь тысячелетиями сменяли друг друга великие культуры, оставив уникальный исторический след. Среди сохранившихся здесь шедевров античности наибольший интерес представляют здание парламента, где проходили заседания Ликийского союза, исторический маяк, античный театр, баня, указатели дорог, церкви и акведуки, а также городские ворота длиной 19 метров и высотой 10 метров. В результате работ, проведенных при координации Министерства культуры и туризма Тюркии, в древнем городе успешно восстановили знаменитый античный водопровод. Легендарная немецкая рок-группа Scorpions выступит 24 июня на стадионе Тюрпраш в районе Бешикташ в Стамбуле в рамках концерта, организованного компанией BKM, сообщает агентство Анадолу. Как сообщили организаторы, вокалист группы Клаус Майне и гитарист Матиас Япс, который играет в коллективе уже почти 50 лет, дали интервью турецким СМИ в преддверии своего выступления. Клаус Майне отметил, что группа за 60 лет своего существования никогда не занималась политикой. «Музыка объединяет людей. Мы хотим, чтобы люди не стреляли друг в друга, а пели вместе».

«Для нас всегда были важны любовь, мир и рок-н-ролл», — сказал музыкант. Автор одной из самых известных песен о мире «Wind of Change» — «Ветер перемен» подчеркнул, что, несмотря на продолжающиеся сегодня войны и конфликты, нельзя терять надежду на лучшее будущее. Между тем, гитарист Матиас Япс, выступающий в составе группы почти полвека, сообщил, что Scorpions продолжает работать над созданием новых музыкальных идей. «Мы посвятили музыке всю свою жизнь и никогда не шли ради нее на компромиссы. Это страсть до самого конца. Мы перестанем заниматься музыкой только в день своей кончины. До тех пор никакой пенсии», — сказал он. Говоря о планах группы, которая в этом году отмечает 60-летие своей творческой деятельности, Япс сообщил, что музыканты работают над новыми композициями. «Мы пишем новые песни и планируем их выпустить. Возможно, это будет неполноценный альбом, но у нас есть новые идеи и новые композиции», — отметил он.

В XIX веке астрономия в Османской империи претерпела глубокую трансформацию. Небо перестало использоваться исключительно для определения времени. Теперь оно стало применяться для измерений, вычислений и стандартизации. В основе этой трансформации лежали три фундаментальных причины – современное образование, институциональные обсерватории и телеграф. Движущей силой этих изменений стал сдвиг в мышлении внутри самой астрономии. Небо, ранее объяснявшееся математическими моделями, теперь подчинялось непоколебимым законам ньютоновской физики. Движение небесных тел перестало быть просто вычисляемым, оно стало объясняться законами гравитации и инерции. Колыбелью этого нового понимания стали такие образовательные учреждения того периода, как Имперская военно-морская инженерная школа. Ее основатель и главный преподаватель Хюсейн Рифкат Тамани привнес в армию принципы современной западной геометрии и тригонометрии, одновременно превратив астрономию в техническую дисциплину, способную вычислять траекторию пушечных ядер и определять границы государств. Эстафету на этом пути перенял его ученик Исхак Эфенди, который впервые ввел в турецкий язык терминологию современности.

ядерной физике и астрономии в своем монументальном четырехтомном труде «Меджмуае улеме Риязье» – «Сборник математических наук». Благодаря этой преемственности учителя и ученика астрономия стала инструментом навигации, точно определяющим курс корабля в открытом море, и математической основой картографии, напрямую интегрированной в оборонную стратегию государства. В тот период точное определение местоположения города на карте было возможно только по небу. Точные координаты таких центров, как Конья, Сивас и Эрзурум, определялись путем измерения высоты определенных звезд на ночном небе и последующих сложных вычислений. Небо перестало быть просто областью наблюдения, а стало обширной системой отсчета, измеряющей Землю с миллиметровой точностью. Институциональным воплощением этого нового технического понимания стала имперская обсерватория Расатханеи Амире, основанная в Стамбуле в 1868 году. Это учреждение было создано как системный центр для измерения времени, определения координат и систематической регистрации данных. Османское государство, стремясь привести свои телеграфные сети в соответствие с европейскими научными стандартами, поручило эту важнейшую задачу Аристиду Кумбари, французу, обладавшему как современными знаниями в области измерений, так и умением находить им применение в области техники. Однако роль обсерватории не ограничивалась только небом. Особенно после Великого Стамбульского землетрясения 1894 года под руководством Кумбари учреждение превратилось в многофункциональный центр, который научно регистрировал землетрясения, получал сейсмические данные и передавал эту жизненно важную информацию государственным службам безопасности. Одним из элементов, сделавших эту трансформацию видимой и нашедшей место в повседневной жизни, стал телеграф. С появлением телеграфа время впервые в истории стало независимым от пространства. В то время как в классической системе каждый город просыпался со своим солнцем и сверял свои часы со своим призывом к молитве, то есть часы призыва к молитве имели местный ритм, телеграфные провода – положили конец этому разноголосию. Теперь время было привязано к секундам обсерватории в Стамбуле. Этот сигнал, достигающий по проводам таких центров, как Конья, Сивас и Эрзурум, синхронизировал их время. Впервые обширная территория начала отсчитывать время с помощью этой фиксированной и механической меры, называемой средним солнечным временем. Повседневная жизнь, транспорт и функционирование государства больше не определялись местным солнцем, а ритмом этой центральной инфраструктуры. К концу XIX века османская астрономия вышла за рамки скромных дворов, мечетей и стала неотъемлемой частью технической основы современного государства, объединенной телеграфными линиями, железными дорогами и военными картами. Новое понимание физики, получившее развитие в инженерных школах, в сочетании с институциональной дисциплиной императорской обсерватории – и скоростью телеграфа объединила разрозненное восприятие времени в Анатолии в централизованную систему. Границы страны были определены небесными координатами. Маршруты кораблей привязаны к звездам, а время отправления поездов с точностью до секунд ко времени Стамбула. Эта инфраструктура, работающая с точностью до секунд, заложила непоколебимый фундамент новой эпохи. Под небом Анатолии.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи чишън бонго дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
11: Да, да Турция гаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
14: Овода Турция уни радиосу.
15: Айч Радио Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
19: Е садай Туркия.
6: Аңлават кынала Туркия овоза радиосы.
1: Эдо и фонетис Туркия.
2: Олди радио глас Туркия.
4: Гидар еди амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este é Radio Voz de Turquia.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Уважаемые слушатели, и последняя песня, которая прозвучит в нашем сегодняшнем эфире, называется «Калама Маркадаш поет Уранбос».

И в завершении нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайип Эрдоган принял заместителя председателя Конституционного суда Испании Имакуладу Монтальбан Уэртес. Турецкий лидер также провел отдельную встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. НАТО усиливает систему противовоздушной обороны Тюрки, разместив итальянский зенитно-ракетный комплекс «Самп-Ти» в провинции Конья. Об этом сообщило Министерство обороны Тюрки. Лидеры стран Большой Семерки по итогам саммита во французском Эвиан-Ля-Бене выступили совместным заявлением, в котором подтвердили поддержку Украины и анонсировали новые меры давления на Россию. Израильские СМИ сообщили, что израильская армия готовится к длительной оккупации Ливана, несмотря на соглашение между США и Ираном, положившее конец боевым действиям на многих фронтах. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси, президент США Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой Трамп выступил с заявлениями относительно соглашения с Ираном и глобальных экономических показателей. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Пампотиен Тай.
3: Инджан Кара, радио Садая Тюркия.
4: Да, Тюркия Гаг, радио да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
6: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, радио Са.
8: Айч, радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитплеер Тюркияның тети радиосы.
1: Е, садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
13: Эдо Ифонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
15: Гидар радио Амурия Тюркия.
16: Ини адала радио Суара Тюркия.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
20: It Turkiye hangi radio ya?
14: Ovde radio glas Turkiye.
9: Turkiye une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Овоза.
19: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
2: Е, Садай, Турция.
1: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
7: Эво, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amriye Türkiye.
17: İni Adala Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
22: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонхо Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Овоза.
15: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
10: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия Овоза Радиосы.
5: Эдо Ифонетис Туркия. Овди Радио Глас Туркия.
6: Гидар Радио Амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
3: It Turkiye hangi radio ya?
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет зъри и Турция.
10: Це ли ши Туарчи чешен Бонко Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода, Турция вину Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Овоза.
19: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
1: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза радиосы.
16: Эдо Ифонитис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
13: Гидарреди Амурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
3: It Turkiye hangia radioya?
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонгодиен Тай.
3: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия гаг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
8: Айч, Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
12: Е, садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эво и фонетис Тюркия.
15: Овди радио глас Тюркия.
16: Гидарре би амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
23: It Turkiye hangia radioya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
24: Turkiye une radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.